0: Москва-2.
1: Кто поведал первый, кохам в часе прошлым, кто прокнул то и чекал.